0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Овози точек» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими и Укилой Анвари, а также наш звукорежиссер Алишер Шерали. Ну а мы начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
3: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек». Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке. В Душанбе пройдет ярмарка школьной формы и учебных принадлежностей. Специалисты Республики Корея изучают в Таджикистане эпоху саманидов. Игроки сборной Испании могут получить более 750 тысяч евро за победу на чемпионате мира по футболу. Перейдем к основным новостям. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела в Нью-Йорке фестиваль с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, мероприятие состоялось 16 июля на спортивной площадке Kingsbrough Athletics Field в районе Бруклин. В программе были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Отмечено, что фестиваль приурочен к Всемирному дню футбола, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана и президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустама Мамали. Организаторы отмечают, что проведение фестиваля направлено на популяризацию футбола, укрепление дружбы между детьми разных стран и культур, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и международного спортивного сотрудничества. С 1 по 31 августа в Душанбе пройдет ежегодная ярмарка продажа школьной формы и учебных принадлежностей. Соответствующее решение подписал председатель города Душанбе. Как сообщили организаторы, ярмарки будут работать во всех четырех районах столицы. В них примут участие отечественные швейные предприятия и производственные цеха, которые представят школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Таджикистан. По данным ответственных структур, производственные мощности столичных предприятий полностью обеспечивают потребности учащихся в школьной форме. Производство осуществляется круглый год, что позволяет обеспечить школьников качественной продукцией отечественного производства. Отмечается, что обеспечение учащихся школьной формой местного производства способствует развитию легкой промышленности, созданию новых рабочих мест и расширению импортозамещения. Кроме того, школьная форма должна соответствовать установленным требованиям к материалам, фасону и цветовой гамме, утвержденным Министерством образования и науки Таджикистана. Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры персидского языка Саерой Кван и исследователем Чу Дайон. Как сообщили в Национальной библиотеке, целью визита корейских специалистов является проведение научных исследований и изучение литературы, посвященной эпохе саманидов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития научного и образовательного сотрудничества. Отмечалось, что в Национальной библиотеке действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать корейский язык. Представители Университета иностранных языков Ханкук подчеркнули, что вуз активно развивает международное сотрудничество, взаимодействует почти со 100 странами мира и является одним из немногих университетов, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Центральной Азии. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахман Зуда Абдурахман Сафарали в ходе рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по экономическому развитию Навидом Ханифом. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Стороны обсудили вопросы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также итоги 4-й Душанбинской конференции по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим мероприятиям ООН по вопросам водных ресурсов. ресурсов, а также продвижению международных инициатив Таджикистана в сфере сохранения ледников и адаптации к изменению климата. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в реализации среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, достижения целей устойчивого развития. В первом полугодии 2026 года Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов. За 6 месяцев в страну вывезено почти 600 тысяч тонн топлива на сумму 494,7 миллиона долларов США. Средняя стоимость одной тонны составила 825 долларов, что на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в антимонопольной службе при правительстве республики. Основным поставщиком нефтепродуктов остается Российская Федерация, на долю которой приходится более 91% общего объема импорта. В структуре поставок преобладает дизельное топливо. Его импорт превысил 300 тысяч тонн. Также отмечен рост поставок бензина и сжиженного газа. В антимонопольной службе сообщили, что продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Для предотвращения их необоснованного роста действует постоянно работающий штаб, который анализирует ситуацию на внутреннем рынке и принимает необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности. С начала 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 508 случаев схода снежных лавин. Это самый распространенный вид чрезвычайных ситуаций природного характера в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. По данным ведомства, за первое полугодие в стране произошло 741 чрезвычайное происшествие природного характера. Помимо лавин зарегистрировано 123 силевых потока, 27 случаев сильного ветра, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней и другие природные явления. Общий материальный ущерб от стихийных бедствий превысил 52,8 миллиона саманей. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 12 человек. В комитете отметили, что в стране продолжается постоянный мониторинг лавиноопасных и селеопасных участков, а также реализуются профилактические меры, направленные на снижение рисков для населения и объектов экономики. Перейдем к зарубежным новостям. Китай впервые за почти два десятилетия опередил США по уровню положительного восприятия в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского центра Pew Research Center. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Опрос охватил 36 стран. В большинстве из них, включая Канаду, Австралию, Францию и Германию, респонденты оценили Китай более позитивно, чем Соединенные Штаты Америки. Наиболее заметный разрыв зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. По данным исследования, среди стран, где доступны сопоставимые результаты с 2023 года, почти половина опрошенных положительно оценивают Китай, тогда как доля положительных оценок в отношении США составляет 36%. Исключение составили 6 государств, где уровень доверия к США остается выше, чем к Китаю. Авторы исследования отмечают, что изменение общественного мнения связано с ростом международного влияния Китая и изменением отношений внешней политики ведущих мировых держав. При этом динамика оценок различается в зависимости от региона и политической ситуации в каждой стране. Ученые выявили возможный положительный эффект масла крыля при воспалительных заболеваниях кишечника. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition. Эксперименты проводились на мышах с хроническим колитом, заболеванием, схожим с воспалительными процессами кишечника у человека. В течение 28 дней животные получали масло крыля, противовоспалительный препарат или их комбинацию. Исследователи установили, что масло крыля способствовало снижению воспаления и укреплению защитного барьера кишечника, препятствующего проникновению бактерий и вредных веществ в ткани организма. При этом ученые отмечают, что полученные результаты пока подтверждены только в ходе экспериментов на животных. Для оценки эффективности и безопасности применения масла крыля у людей необходимы дополнительные исследования. Игроки сборной Испании по футболу могут получить значительные премиальные в случае победы над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Напомним, что финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Начало встречи в 22:00 по московскому времени, что соответствует часу ночи 20 июля по времени Таджикистана. Согласно соглашению с Королевской Федерацией Футбола Испании, каждый футболист команды получит около 755 тысяч евро до вычета налогов. Средства будут выплачены из части призовых, которые сборная получит от FIFA. Победитель чемпионата мира 2026 года заработает рекордные 50 миллионов долларов. Если Испания станет чемпионом, игроки разделят 45% этой суммы, около 22,5 миллиона долларов, а оставшаяся часть поступит в бюджет федерации. Отметим, что чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных США, Канады и Мексики. Общий призовой фонд турнира составляет 727 миллионов долларов, что значительно превышает показатели предыдущего мундиаля в Катаре. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Voice to Jig». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Правовая трибуна. Пространство», где мы простым и доступным языком разъясняем нормы законодательства Республики Таджикистан и вместе с экспертами рассматриваем актуальные правовые вопросы. Сегодняшний выпуск посвящен тему наследования имущества, вопросу, который рано или поздно может коснуться каждой семьи. Наследственные отношения связаны не только с передачей имущества, но и соблюдением законных прав наследников, правильным оформлением документов и предотвращением возможных споров между родственниками. Многие граждане сталкиваются с вопросами, кто имеет право на наследство, в каком порядке оно оформляется, обязательно ли составлять завещание, какие документы необходимы для вступления в наследство и как действовать в случае возникновения споров между наследниками. Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Сегодня в нашей студии представители общественной организации «Доступное право» Шойра Давлатова и Шозадаева Гульгуна. Здравствуйте, мисс Шойра и мисс Гульгуна. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Для начала хотелось бы узнать, что подразумевается под наследованием имущества согласно законодательству Республики Таджикистан и какие основные права имеют наследники.
1: Согласно законодательству Республики Таджикистан, наследование – это переход имущества умершего гражданина к другим лицам, то есть наследникам в порядке, установленном законом. А в состав наследства входит принадлежащее наследство на день открытия наследственного имущества, а также имущественные права и обязанности, если их переход допускается законом. Наследования могут быть, например, жилой дом, квартира, земельный участок, денежные средства, транспортные средства, доли имущества, да, и другое имущество. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан, наследство открывается в день смерти гражданина, либо в день объявления его умершим в установленном законном порядке. И наследники имеют следующие основные права. Это право принять наследство, право отказаться от наследства, право получать свидетельство о праве на наследство, требовать защиты своих наследственных прав в судебном порядке. В случае, конечно, если возникают споры между наследополучателями. Также право распоряжаться полученным наследственным имуществом после оформления права собственности. Важно здесь отметить, что наследование включает не только получение имущества, но и переход имущественных обязанностей умершего, если это предусмотрено законом. Например, наследники могут отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости, пришедшего к ним согласно принятого наследственного имущества.
0: А какие виды наследования существуют по завещанию и по закону, и в чем их основные различия?
1: Да, действительно, вы здесь правильно отметили. Гражданский кодекс Республики Таджикистан предусматривает два основных основания получения наследования. Это наследование по завещанию и наследование по закону. А относительно, если будем говорить по наследованию по завещанию, то завещание является личным распоряжением гражданина на случай смерти относительно принадлежащего ему имущества. То есть гражданин имеет самостоятельно определить, кому передать свое имущество, в каких долях распределять имущество между наследниками. Также в части завещания как родственников, так и других лиц, которые не являются членами его семьи. Например, гражданин может завещать свое имущество любому человеку. Да? То есть здесь заключается принцип «свобода завещания». То есть человек самостоятельно определяет и решает судьбу своего имущества после смерти. А если мы будем говорить про наследование по закону, то это означает, что если гражданин не оставил завещание, либо завещание признано недействительным, наследование переходит по закону. В этом случае имущество распределяется между родственниками умершего в порядке очередности, определенном в гражданском законодательстве. Да? То есть это порядок первой очередности, второй очередности, третьей очередности и так далее. То есть получается, наследование по завещанию определяется волей самого гражданина. Можно назначить любого человека и можно определить долю в наследстве. Если говорить наследование по закону, то это определяется законом. закона следует только, то есть наследуют только те лица, которые являются в родственной связи, и доля обычно распределяется равно между наследниками одной очереди.
0: Часто граждане не знают, нужно ли заранее оформлять завещание. Насколько важно составление завещания и какие требования предъявляются к его оформлению?
1: Составление завещания не является обязательным требованием закона, однако оно позволяет гражданину заранее определить судьбу своего имущества и избежать возможных споров между наследниками. Конечно, рекомендуется оформить завещание, если гражданин, то есть тот, кто оставляет наследство, хочет передать имущество конкретному человеку. Да? Либо имущество должно перейти не только близким родственникам, может, есть третье лицо, да, кому он бы хотел оставить свое наследство. Также это на случай, если между наследниками может быть разногласие или возникнуть спор. Также необходимо определить порядок распределения имущества. Согласно положениям Гражданского кодекса Республики Таджикистан, завещание должно быть совершено лично гражданина, обладающим полной дееспособностью. То есть человек может давать отчет, что он делает со своим имуществом. Основные требования к завещанию – это завещание должно быть составлено в письменной форме. Должно быть удостоверено нотариусом. Гражданин должен выразить свою волю самостоятельно, то есть на него не должно быть давления. При составлении завещания должны соблюдаться требования законодательства о нотариальных действиях. Завещание также может быть изменено или отменено самим же гражданином в любое время при его жизни.
0: Кто относится к наследникам в первой очереди и как распределяется имущество между наследниками, если завещания нету?
1: А если завещания нет, тогда наследование осуществляется по закону. И к наследникам в первой очереди относятся наиболее близкие родственники умершего. Согласно нормам Гражданского кодекса Республики Таджикистан, наследниками в первой очереди относятся дети наследодателя, включая усыновленных детей, супруг, супруга, а также родители наследодателя. Эти лица наследуют имущество в равных долях. Например, если после смерти гражданина осталось имущество стоимостью 300 тысяч сомуни, тогда все это имущество распределяется в равных долях между тремя детьми. А если один из наследников в первой очереди умер до открытия наследства, в отдельных случаях его доля может переходить к его потомкам. А в случае, если наследников в первой очереди нет, право наследования переходит к наследникам следующей очереди.
0: Какие документы необходимо подготовить гражданину для вступления в наследство и куда следует обращаться для оформления наследственных прав?
1: Для оформления наследства гражданину необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Местом же открытия наследства обычно является последнее место жительства наследодателя. И основные документы для того, чтобы предъявить нотариусу, первым очередем является паспорт наследника, свидетельство о смерти наследодателя. Документ, подтверждающий родственные отношения. Такими документами могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке или другие документы, подтверждающие родство. Также необходимо предъявить документы на наследственное имущество. Например, это свидетельство о регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор дарения, технические документы на недвижимость и другие правоустанавливающие документы. И, конечно же, в обязательном порядке должно быть заявление о принятии наследства. После проверки документов нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство, которое является основанием для последующей регистрации права собственности на имущество. Здесь очень важно знать и важно отметить, что срок для принятия наследства является очень ограниченным. То есть после смерти наследодателя наследники должны в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу и заявить о принятии наследства, либо фактически принять его. Этот срок обычно исчисляется со дня смерти человека. Если право на наследство возникает позже, например, другие наследники отказались от наследства или не приняли его, тогда срок начинается исчисляться с момента возникновения такого права. Если человек был объявлен умершим решением суда, тогда данный 6-месячный срок начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
0: На практике нередко возникают споры между родственниками из-за наследственного имущества. Как регулируются такие ситуации и куда могут обратиться граждане для защиты своих прав?
1: На этот вопрос может ответить моя коллега Шузудаева Гугуна, пожалуйста.
2: В Республике Таджикистан наследственные споры регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Таджикистан. И если между родственниками возникают разногласия по поводу принятия наследства, раздела наследственного имущества, определения доли наследников или действительности завещания, они вправе обратиться в суд и решить данную проблему. Суд рассматривает представленные доказательства, устанавливает круг наследников и определяет состав наследственного имущества и принимает решение в соответствии с требованиями законодательства. И в таких случаях гражданам рекомендуется воспользоваться услугами адвоката или юриста.
0: Особое внимание хотелось бы уделить правам социально уязвимых категорий граждан. Какие гарантии предусмотрены законодательством для защиты прав несовершеннолетних наследников?
2: Законодательство Республики Таджикистан предусматривает особую защиту прав несовершеннолетних наследников. Они наследуют имущество наравне с другими наследниками, и их права и законные интересы подлежат судебной защите. При рассмотрении наследственных споров суд обязан учитывать интересы несовершеннолетних и не допускать нарушений их имущественных прав.
0: А какие ошибки чаще всего допускают граждане при оформлении наследства и как их можно избежать?
2: Граждане чаще всего пропускают 6-месячный срок и несвоевременно оформляют наследственные права или не собирают необходимые документы. И во избежание споров следует своевременно оформлять наследство и при возникновении разногласий обратиться в суд и, как мы ранее сказали, воспользоваться услугами адвоката.
0: И в завершение нашей беседы, какой главный совет вы могли бы дать гражданам, чтобы правильно оформить наследственные права и избежать конфликтов в будущем?
2: Главный совет – вот не пропускать 6-месячный срок, своевременно оформить наследственные права, сохранять все документы, подтверждающие право на наследство, и при возникновении спора не затягиваться обращением в суд и за юридической помощью.
0: Сегодня мы обсудили главные вопросы, связанные с наследованием имущества. Знание законодательства помогает гражданам своевременно оформить свои права, сохранить семейное имущество и избежать правовых споров. Благодарим наших гостей, представителей общественной организации «Доступное право» Шоира Давлатову и Шозудаеву Гульгуну, за полезную и содержательную беседу. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. С вами была Угола Январи. Вы слушали программу «Правовая трибуна» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире!

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ола Январи. В эфире программа «Туризм Про». Программа, в котором мы открываем самые интересные туристические маршруты Таджикистана, знакомимся с его историей, культурой и людьми. В этом выпуске мы поговорим о богатстве таджикской кухни, поделимся полезными советами для тех, кто мечтает открыть Таджикистан через гастрономический туризм. Оставайтесь с нами! Таджикская кухня – это не просто набор национальных блюд. Это отражение многовековой истории народа, его традиций, природных особенностей и знаменитого восточного гостеприимства. На протяжении веков через территорию современного Таджикистана проходили караваны Великого Шелкового Пути. Вместе с торговцами сюда приходили новые специи, продукты и кулинарные традиции. Однако местные жители сумели сохранить собственный неповторимый стиль приготовления пищи. Основу таджикской кухни составляет натуральные продукты. Мясо, рис, овощи, зелень, бобовые, молочные продукты и ароматные специи. Практически каждое блюдо готовится из свежих ингредиентов, а многие рецепты передаются из поколения в поколение. Пожалуй, самым известным национальным блюдом является плов. В разных регионах страны его готовят по-своему. Где-то используют желтую морковь, где-то красную. В одних районах добавляют айву, в других нут, сухофрукты или чеснок. Именно поэтому невозможно попробовать один единственный таджикский плов. Каждая местность имеет свои особенности. Не менее популярны курутоп, лагман, шурбо, манты, самбуса, кабоб, ошитупа, угро и десятки других блюд. Особое место занимает хлеб. Местные его называют нон. Для таджиков хлеб всегда считался символом достатка и уважения. Его не принято класть вверх дном, выбрасывать или оставлять без внимания. Практически ни одна трапеза не начинается без свежеиспеченной лепешки. Еще одна важная часть национальной культуры – чайная церемония. Гостя, прежде всего, встречают чашкой ароматного чая, после чего на дастархан постепенно подаются сладости, сухофрукты, орехи и только затем основные блюда. Гастрономический туризм становится одним из наиболее популярных направлений современного путешествия. Многие иностранные туристы приезжают в Таджикистан именно для того, чтобы попробовать настоящую домашнюю кухню, познакомиться с местными рынками, посетить национальные чайханы и увидеть процесс приготовления традиционных блюд. Особый интерес вызывает сельские гостевые дома, где путешественникам предлагают не только попробовать блюда, но и самостоятельно принять участие в их приготовлении, замесить тесто для лепешек, приготовить курутоп или научиться приготовить настоящий таджикский плов. Именно через кухню туристы лучше понимают культуру народа, его образы жизни и традиции. Что делает таджикскую кухню по-настоящему особенной? Какие блюда сегодня больше всего интересуют иностранных гостей? И можно ли считать гастрономию самостоятельным туристическим брендом страны? Об этом поговорим с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела культуры и искусствоведения Саида Рустамова. Здравствуйте, мисс Саида. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
1: Спасибо, что пригласили. Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последние годы гастрономический туризм становится одним из самых популярных направлений в мире. Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимает Таджикистан на гастрономической карте мира и в чем его главное преимущество?
1: Таджикистан очень сильно развивается в сфере туризма, и действительно гастрономические туры в Таджикистане имеют место быть. Так как наша кухня, она является одной из самых древней по Центральной Азии, в Средней Азии, если говорить, то самой древней, которая имеет свои глубокие корни. Гастрономические туры, они очень сейчас популярны по миру, и в этом плане Таджикистан может многое предоставить туристам. Так, например, наши известные блюда ошипалав, которые уже доказаны, что, конечно же, это блюдо было исконно таджикским блюдом, но, конечно, оно получила такое распространение, и впоследствии другие народы стали его также называть своим. Обязательно нужно развивать это направление.
0: Таджикская кухня формировалась на протяжении веков. А какие исторические, природные и культурные особенности нашли в ней свое отражение? Что вы думаете?
1: Ну, таджики издревле не были кочевниками, поэтому кухня получила огромное разнообразие. Так, например, у нас имеют место быть как блюда долгой готовки, так же и быстрые блюда. Если мы о долгой готовке говорим, то это, конечно же, ошипалав, казан-кабоб. А если о быстрой, то это курутоп, шакароб, блюда наши.
0: А какие блюда обязательно стоит попробовать человеку, который впервые приехал в наш Таджикистан?
1: Вот, которые я уже перечислила: ошпалов, шакароп, дангича, курутоп, ощитупа, ощибурида. Их огромное множество. И, к сожалению, сейчас есть такое как бы население быстрой кухни, то есть фастфудов. Но и есть также рестораторы, которые развивают нашу традиционную кухню. Этому нужно больше внимания уделить и развивать, потому что нынешнее поколение, они не все знают наши традиционные блюда. Многие даже не умеют их готовить.
0: Во многих странах гастрономические фестивали, мастер-классы, дегустационные туры привлекают тысячи путешественников. Есть ли у Таджикистана потенциал для развития именно таких гастрономических маршрутов?
1: Естественно, такой потенциал имеется. Можно было очень активно организовать фестивали, которые были бы посвящены еде. И я думаю, что они были бы успешны. Конечно, для этого должна быть достойная реклама, достойная подача на мировом уровне. Я думаю, что это сыграет огромную роль для привлечения туристов в наш край, который славится не только своим гостеприимством, но и красивейшей природой.
0: Что, по вашему мнению, необходимо сделать сегодня, чтобы таджикская национальная кухня стала узнаваемым брендом страны и одним из факторов привлечения иностранных туристов?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что у меня просто такое пожелание, что научно наша кухня, она малоизучена. И хотелось бы, чтобы больше были труды научные, которые бы изучали нашу традиционную таджикскую кухню. Так, например, есть мало очень научных трудов, и в этом направлении еще нужно развиваться. Можно, чтобы в университетах, например, когда задают задания о подготовке рефератов, о таджикской истории, также можно было и подготовить рефераты, доклады о таджикской кухне, о тех блюдах, которые сегодня не используются и которые могли бы иметь место быть в нашем сегодняшнем дне. Что касается нашего научного исследовательского института, у нас есть отдел культурного наследия, а в обязанности которого входит также развиваться и в этом направлении, то есть описывать научно таджикскую кухню, таджикские традиционные блюда, которые сейчас очень сильно популяризируются и набирают обороты в ресторанном бизнесе.
0: Спасибо за развернутые ответы. Итак, дорогие слушатели, благодарим нашу гостью Саиду Рустамову за участие и интересную познавательную беседу. А сейчас несколько полезных рекомендаций для тех, кто собирается познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню. Если вы планируете гастрономическое путешествие по Таджикистану, возьмите на заметку несколько простых рекомендаций. Во-первых, не ограничивайтесь только ресторанами. Попробуйте посетить национальные чайханы или семейные гостевые дома. Именно там чаще всего можно попробовать блюда, приготовленные по традиционным домашним рецептам. Во-вторых, не бойтесь спрашивать о составе блюд. Многие рецепты отличаются в разных регионах страны, и местные жители с удовольствием расскажут об особенностях приготовления. В-третьих, обязательно попробуйте сезонные продукты. Летом – свежие фрукты, ягоды, дыни, арбузы. Осенью – хурмы и гранаты. Натуральный вкус таджикских фруктов хорошо известен далеко за пределами страны. Если вам предлагают зеленый чай перед обедом, не удивляйтесь. Это часть национальной традиции гостеприимства. Не отказывайтесь от приглашения попробовать домашний плов или курутоп. Для таджиков совместная трапеза – это знак уважения и дружбы. И, конечно, относитесь с уважением к местным обычаям. Путешествуйте не только по городам и достопримечательностям, но и по вкусам. Ведь именно кухня нередко становится самым ярким воспоминанием о стране. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Окуло Январи на радио ОВЗ Таджик на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию воспоминания о Согдиане, заметки на полях таджикской истории. В далеком прошлом, между речи Яксарта и Окса, как тогда называлась Сырдарья и Амударья, лежала страна, носившая красивое и таинственное название Согдиана. Реки несут свои воды и поныне, а некогда знаменитая горная держава исчезла. Ее жители были искусными ремесленниками, ювелирами, музыкантами и живописцами. А согдийские князья, славившиеся своим миролюбием и гостеприимством, вели оживленную торговлю с соседними государствами. Их столица, Самарканд, находилась на Великом Шелковом пути, перекрестке старинных караванных дорог, соединивших Китай и Среднюю Азию со странами западами. Это был самый большой в мире торговый тракт длиной в 10 тысяч километров. Громадные расстояния не пугали согдийцев. Их верблюды, навьюченные тугими вьюками пестрого цветного шелка, дорогими коврами и тканями, мерно шагали через пески пустынь и снега горных перевалов. Лениво позвякивали медные колокольчики, крики погонщиков сливались с протяжной мелодией дорожной песни. 150 дней шли караваны от границы Иранского царства и еще 80 по его пыльным равнинам и солончаковым пустыням до рубежей Византии, могучего государства, раскинувшегося на лазурных берегах Черного и Средиземного морей. После долгих месяцев пути караван вошел во владение царя Анушервана, грозного правителя Иранского царства. Согдийские купцы не знали, пропустит ли владыка Ирана их через свои земли. Посоветовавшись, они решили поднести ему богатые дары и, чтобы снискать его милость, продать ему за бесценок часть товаров. Но Анушерван не хотел, чтобы посланцы Согдианы узнали дорогу в Константинополь, тогдашний центр мировой торговли. Когда к нему привели согдийских негациантов, и они в знак уважения мира разложили у царского трона свои товары, он приказал купить их за хорошую цену. Купцы, довольные царской щедростью, попросили позволения удалиться. Стража вывела их во двор, где они увидели ярко пылающий костер, сложенный из тюков драгоценного согдийского шелка. Купцы все поняли и, подняв усталых верблюдов, двинулись в обратный путь. Так закончилось.

явившимся сагдийским гостям. Он принял дары и устроил пышное торжество в их честь. Когда же захмелевшие гости, успокоенные царской добротой, разошлись, Хосрой насмешливо улыбнулся и тихо сказал: «Доверчивость не всегда полезна желудку». Утром трупы отравленных купцов вынесли на плоскую крышу башни смерти и оставили там на растерзание хищным грифам. Третий караван Согдиана направила в обход Ирана. Верблюды сошли с великого шелкового пути и заброшенными караванными тропами направились на запад вдоль берега Каспийского моря. Через 3 месяца они увидели белые паруса множества кораблей, стоящих на рейде Константинопольского порта. Византийский император Юстин был рад заморским гостям. Он приказал купить у них все товары и щедро наградил за долгий и трудный путь. Император долго расспрашивал купцов о стране, откуда они прибыли, а после их рассказов решил направить в Согдиану свое посольство. Это случилось в 568 году нашей эры. С этого времени византийские купцы стали частыми гостями в Самарканде, а многие из них открыли свои лавки на его базарах. Константинопольские караваны везли в Согдиану изделия из золота, серебра, драгоценных камней, дорогие стеклянные кубки, редкое и ароматное вино, а с востока на рынке греческой империи шел сагдийский шелк, различные ткани и бумага. Так продолжалось около столетия, пока в Согдиану не вторглись армии арабского халифа Амара. Его войска в битве при Нихавенде разгромили армию последнего иранского царя Йоздигерда и захватили Мерв. Царь был убит мельником, в доме которого он остановился на ночлег, а арабы сделали Мерв своей опорной базой, где они готовили свои завоевательные походы в Согдиану и другие среднеазиатские государства. В начале VIII века на просторах Средней Азии утвердилась власть арабских халифов. Чужой язык, обычаи и нравы повсюду насаждались огнем и мечом. У порабощенной Согдианы не было сил бороться с тиранией пришельцев. Любое недовольство каралось смертной казнью. Разрушались города, а жители угоняли в рабство. Девастич, правитель одного из сагдийских княжеств, решил вернуть свободу своему народу и начал подготовку к вооруженной борьбе. Он понимал, что восстание горских храбрецов не имеет никаких шансов на успех и пошел на хитрость. Арабский наместник Саид аль-Хараши был доволен сегодняшним днем. В полдень по его приказу отрубили головы 3 купцам из Кухистана. Упрямцы, спустившись с гор, пытались проникнуть в город через восточные ворота, в эти часы закрытые для неверных огнепоклонников – сагдийцев. Как тяжело ему, наместнику халифа, управлять этой горной страной. Если бы удалось склонить на свою сторону хотя бы одного из непокорных сагдийских князей и сделать его своим помощником. Ради этого ему можно подарить даже титул самаркандского государя или великого князя Согда. Пусть сам расправляется со своими упрямыми земляками. Однажды начальник дворцовой стражи доложил наместнику о том, что прибыл посланец от князя Девастича, владителя Пинжикента, который хочет изъявить верность исламу и предлагать свои услуги. Саид аль-Хараши расценил это как добрую весть и приказал немедленно привести прибывшего. Вошел седобородый старик и смиренно преклонил колени. Наместник терпеливо ждал. Но княжеский посланник был немногословен. Он вытащил из-за пояса черствую лепешку и пробормотал: «Согдиана». Потом поднял над головой платок синего шелка и произнес: «Аллах». Лепешку старик завернул в платок и медленно опустил ее в наполненный водой кувшин. Затем он выловил свой сверток из воды и, не разворачивая шелковую ткань обеими руками, стал мять в ней лепешку до тех пор, пока она не превратилась в мягкое тесто, послушное легкому движению пальцев. После этого старик протянул сверток наместнику и сказал: «Лепи теперь, как хочешь». Саид аль-Хараши рассмеялся, довольный таким.

выразительным примером рабской покорности. «Передай своему князю, что Аллах не оставит его просьбу». Князь Дивастич был провозглашен царем Согда. Его родовое княжество со столетия в Пинджикенте находилось всего в 2 днях пути от Самарканда. Царь Согда оказался умелым правителем, искушенным в дипломатии, хозяйственных и военных делах. Он успешно разрешал споры и распри мелких князей, наладил торговлю, умело собирал налоги и подати, часть которых направлялась на вооружение, укрепление обороноспособности и благоустройство городов. Наместник халифа был доволен своим избранником. Князь был умен, покорен его воле и скромен. Мятежная страна Согдиана на глазах превращалась в мягкое, податливое тесто. Через 2 года стараниями Дивастича почти все согдийцы стали мусульманами. Когда об этом узнал халиф Омар ибн Абдул-Азиз, он послал согдийскому князю в подарок золотую диадему и драгоценный перстень с голубым алмазом. Из Дамаска в Пинджикент привез посланец наместника халифа по имени Абдрахман ибн Субха. Он сообщил, что правитель Согдиана должен принять его как тайного соправителя, и в государственных делах его голос должен быть решающим. Дивастич не возражал. Ни халиф, ни его наместник, ни Абдрахман не догадывались об истинных замыслах. Готовясь к борьбе с могущественным противником, Дивастич половину всех налогов оставлял у себя на родине. Саид ар-Хараши вызвал его в Самарканд. «Скажи мне, князь, как случилось, что наши доходы так сильно сократились?» — грозно спросил его наместник. «О, лучезарный эмир!» — Дивастич склонился перед Саидом ар-Хараши. «Да продлит Аллах дни твоей жизни и благословит твои деяния. Когда ты назвал меня царем Согдианы, разве не обещал я тебе, что заставлю свой народ славить лишь одного Аллаха? И я выполнил свое обещание. Ныне во всех селениях Согдианы слышен голос муэдзинов, их жители чтут священную книгу Коран. Вспомни же теперь и ты закон, по которому живут правоверные. Мусульмане платят половину меньше, чем все остальные». Так говорил наш халиф Омар ибн Аль-Хаттаб. Аллаху не нужны деньги, ему нужны люди, преданные ему духом. И я привел их к нему. Поэтому прежние налоги собирать с них несправедливо. Наместник в глубоком раздумье опустил голову. Хитрость побеждает силу, подумал он, и послал гонцов в далекий Дамаск. Уважаемые слушатели, это была первая часть воспоминаний о Согдиане, заметок на полях таджикской истории. История моего Таджикистана.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке. Душанбе пройдет ярмарка школьной формы и учебных принадлежностей. Специалисты Республики Корея изучают в Таджикистане эпоху саманидов. Игроки сборной Испании могут получить более 750 тысяч евро за победу на чемпионате мира по футболу. Перейдем к основным новостям. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела в Нью-Йорке фестиваль с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, мероприятие состоялось 16 июля на спортивной площадке Kingsbury Athletics Field в районе Бруклин. В программе были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Отмечено, что фестиваль приурочен к Всемирному дню футбола, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана и президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустам Имамали. Организаторы отмечают, что проведение фестиваля направлено на популяризацию футбола, укрепление дружбы между детьми разных стран и культур, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и международного спортивного сотрудничества. С 1 по 31 августа в Душанбе пройдет ежегодная ярмарка продажа школьной формы и учебных принадлежностей. Соответствующее решение подписал председатель города Душанбе. Как сообщили организаторы, ярмарки будут работать во всех четырех районах столицы. В них примут участие отечественные швейные предприятия и производственные цеха, которые представят школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Таджикистан. По данным ответственных структур, производственные мощности столичных предприятий полностью обеспечивают потребности учащихся в школьной форме. Производство осуществляется круглый год, что позволяет обеспечить школьников качественной продукцией отечественного производства. Отмечается, что обеспечение учащихся школьной формой местного производства способствует развитию легкой промышленности, созданию новых рабочих мест и расширению импортозамещения. Кроме того, школьная форма должна соответствовать установленным требованиям к материалам, фасону и цветовой гамме, утвержденным Министерством образования и науки Таджикистана. Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры персидского языка Саерой Кван и исследователем Чу Дайон. Как сообщили в Национальной библиотеке, целью визита корейских специалистов является проведение научных исследований и изучение литературы, посвященной эпохе саманидов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития научного и образовательного сотрудничества. Отмечалось, что в Национальной библиотеке действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать корейский язык. Представители Университета иностранных языков Ханкук подчеркнули, что вуз активно развивает международное сотрудничество, взаимодействует почти со 100 странами мира и является одним из немногих университетов, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Центральной Азии. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмонзода Абдурахмон Сафарали в ходе рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по экономическому развитию Навидом Ханифом. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Стороны обсудили вопросы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также итоги 4-й Душанбинской конференции по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Особое внимание было уделено подготовке предстоящим мероприятиям ООН по вопросам водных ресурсов, а также продвижению международных инициатив Таджикистана в сфере сохранения ледников и адаптации к изменению климата. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в реализации среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, достижение целей устойчивого развития. В первом полугодии 2026 года Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов. За 6 месяцев в страну вывезено почти 600 тысяч тонн топлива на сумму 494,7 миллиона долларов США. Средняя стоимость одной тонны составила 825 долларов, что на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в антимонопольной службе при правительстве республики. Основным поставщиком нефтепродуктов остается Российская Федерация, на долю которой приходится более 91% общего объема импорта. В структуре поставок преобладает дизельное топливо, его импорт превысил 300 тысяч тонн. Также отмечен рост поставок бензина и сжиженного газа. В антимонопольной службе сообщили, что продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Для предотвращения их необоснованного роста действует постоянно работающий штаб, который анализирует ситуацию на внутреннем рынке и принимает необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности. С начала 26 года в Таджикистане зарегистрировано 508 случаев схода снежных лавин. Это самый распространенный вид чрезвычайных ситуаций природного характера в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. По данным ведомства, за первое полугодие в стране произошло 741 чрезвычайное происшествие природного характера. Помимо лавин, зарегистрировано 123 сильных потока, 27 случаев сильного ветра, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней и другие природные явления. Общий материальный ущерб от стихийных бедствий превысил 52,8 миллиона саманей. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 12 человек. В комитете отметили, что в стране продолжается постоянный мониторинг лавиноопасных и селеопасных участков, а также реализуются профилактические меры, направленные на снижение рисков для населения и объектов экономики. Перейдем к зарубежным новостям. Китай впервые за почти два десятилетия опередил США по уровню положительного восприятия в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского центра Pew Research Center. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Опрос охватил 36 стран. В большинстве из них, включая Канаду, Австралию, Францию и Германию, респонденты оценили Китай более позитивно, чем Соединенные Штаты Америки. Наиболее заметный разрыв зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. По данным исследования, среди стран, где доступны сопоставимые результаты с 2023 года, почти половина опрошенных положительно оценивают Китай, тогда как доля положительных оценок в отношении США составляет 36%. Исключение составили 6 государств, где уровень доверия к США остается выше, чем к Китаю. Авторы исследования отмечают, что изменение общественного мнения связано с ростом международного влияния Китая и изменением отношений внешней политики ведущих мировых держав. При этом динамика оценок различается в зависимости от региона и политической ситуации в каждой стране. Ученые выявили возможный положительный эффект масла акриля при воспалительных заболеваниях кишечника. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition. Эксперименты проводились на мышах с хроническим колитом, заболеванием, схожим с воспалительными процессами кишечника у человека. В течение 28 дней животные получали масло акриля, противовоспалительный препарат или их комбинацию. Исследователи установили, что масло акриля способствовало снижению воспаления и укреплению защитного барьера кишечника, препятствующего проникновению бактерий и вредных веществ в ткани организма. При этом ученые отмечают, что полученные результаты пока подтверждены только в ходе экспериментов на животных. Для оценки эффективности и безопасности применения масла акриля у людей необходимы дополнительные исследования. Игроки сборной Испании по футболу могут получить значительные премиальные в случае победы над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Напомним, что финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Начало встречи в 22:00 по московскому времени, что соответствует часу ночи 20 июля по времени Таджикистана. Согласно соглашению с Королевской Федерацией Футбола Испании, каждый футболист команды получит около 755 тысяч евро до вычета налогов. Средства будут выплачены из части призовых, которые сборная получит от FIFA. Победитель чемпионата мира 2026 года заработает рекордные 50 миллионов долларов. Если Испания станет чемпионом, игроки разделят 45% этой суммы, около 22,5 миллиона долларов, а оставшаяся часть поступит в бюджет федерации. Отметим, что чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных США, Канады и Мексики. Общий призовой фонд турнира составляет 727 миллионов долларов, что значительно превышает показатели предыдущего мундиаля в Катаре. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Овоз Таджик. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: Овоз Таджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овоз Таджик.

твой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире – Кухелал, Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал, устаревший название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценности Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопаты, калом и золотом в пещерах горы Кухилал, достигавших высоту 8 метров.

0: Попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи, с участием местных жителей ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какие они, таджикские самоцветы? На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, созданием в конце 30-х годов 20 века, памирские геолого-разведочные экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданные в советский период крупные государственные предприятия «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоровым. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождений камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов, как это всегда бывает в обстановке войны, была безвозвратно утрачено. Многие станки, на которых обрабатывалось камни самоцветное сырье, вышли из строя. Часть из них были куплены предприимчивыми афганскими бизнесменами, привыкшими вести бизнес во время войны и наладившими в своей стране производство мелких партий ювелирных изделий и сувениров. Вернуть таджикским самоцветам и изделиям мировое признание получилось лишь 10 лет спустя, после окончания войны. И сегодня, благодаря вниманию руководства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов Рухом уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из Сюзанны разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают. Из дойры, тавлака, рубоб есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: В покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жителей столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин – кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос. Положительное воздействие при различных нервных расстройствах, также при зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойство нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относится, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек. И он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язве желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве, это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопрас, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление. В основном браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень, на самом деле, очень приятный. На ощупь он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц-аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня, обтачив. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы «Рухом». Там делают, обрабатывают камни, привозят им. Сначала обрабатывают, делают из них изделия. Можно сделать еще подсвечники из камня. Также бокалы, фужеры, пирамидки делаются из оникса. Настольный прибор, пожалуйста, на стол. Подсвечник. Вообще каждый камень оберегает и какой-то вот, знаете, вот удачу приносит. Вот эти вот фужеры, вот эти вот они. Вот сам оникс, он воду очищает. Вот сюда, если на лист сутки поставить, вода такая вкусная. Из него бокалы делают. Также шахматы у нас есть из камней. Тоже оригинальная работа. Фигурки из разных камней. Из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картину крошка. Крошка – это значит из мелких-мелких камушек. Делается картина, пейзаж.
0: О основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах Рухом делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями с самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Надо отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик которой значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукиме с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Состоялся диалог высокого уровня Евросоюз-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности. В большинстве регионов Узбекистана временно закрывают детские сады из-за жары. Метро и трамваи в Бишкеке обсудили мэрия города и французские дипломаты. Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане. Грузия и Туркменистан могут стать движущей силой торгово-инвестиционного бума в регионах. Перейдем к основным новостям. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 16 июля в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Отмечено, что в ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Европейский Союз-Центральная Азия и положение совместной дорожной карты Евросоюз-Центральная Азия. В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализации, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В большинстве регионов Узбекистана на время сильной жары временно закрываются детские сады. Так, 16 июля в Ташкентской области временно приостановлена работа всех государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций. Такое решение было принято на совещании под руководством хакима области Зуира Мирзаева. Об этом сообщает УЗА. Их работа возобновится после нормализации погодных условий на основании дополнительного решения хакимията Ташкентской области. Такие же меры ранее были введены в Джизакской области. С 15 по 17 июля из-за жары временно закрылись 103 государственных детских сада в ряде районов и городе Джизак. Франция поможет модернизировать транспорт Бишкека. Накануне в столице Кыргызстана прошла встреча мэрии и французских дипломатов касательно реализации генплана 2050. Об этом сообщают в муниципалитете. Заместитель мэра столицы Рамис Алиев обсудил с послом Франции в Кыргызстане Николя масштабное обновление транспортной инфраструктуры города, которое должно избавить столицу от вечных пробок и улучшить качество воздуха. Стороны детально обсудили возможность строительства легкого метро и современных бесшумных трамвайных линий. Это позволит связать спальные районы с центром скоростным и независимым от пробок транспортом. Также участники нацелены на продолжение активного внедрения электробусов нового поколения, которые заменят старые дизельные автобусы и маршрутки. Все эти проекты станут частью глобального генерального плана развития Бишкека до 2050 года, который призван превратить столицу в комфортный мегаполис, подчеркнули в мэрии. Министр сельского хозяйства подписал приказ о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, передает корреспондент агентства «Казинформ». Ввести запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. В документе уточняется, что пшеница, везенная в адрес птицеводческих и зернопрерабатывающих предприятий, не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках. Тесное сотрудничество между Грузией и Туркменистаном сыграет исключительную роль в дальнейшем стимулировании торговли и инвестиций между двумя регионами. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хутишвили, выступая на грузинско-туркменском бизнес-форуме, сообщает ITV. Министр подробно рассказал об огромном торговом и инвестиционном потенциале, существующем между двумя странами, выразив уверенность в том, что двусторонний бизнес-форум сыграет важную роль в стимулировании роста частного сектора. Грузия активно работает над проектом подводного кабеля через Черное море. Эта инициатива соединит энергосистему Южного Кавказа с европейской энергетической сетью через Грузию, открывая совершенно новые возможности для региона, заключил министр финансов Грузии. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. У Дмитрия Михайловича Замойщика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей. 40 из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре. Но тогда он назывался «Домом пионеров».
1: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, «Дом пионеров» был, там работал кружок.
2: Да.
1: Они строили модели. И я записался туда, вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места. Вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в этот, в Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил техникум, и я решил этот, работать руководителем кружка, где я занимался, я туда же пошел, устроился на работу. И вот стал работать с ребятами. У нас тоже проводились соревнования каждый год. Городские, республиканские. Некоторые ребята попадали на всесоюзные соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
0: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты.

0: сейчас занятиям. Понимаете, в будущем им дают очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами, даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки где-то к конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете?
1: Да.
0: У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
1: Да,
0: да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается, можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
2: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович, замочек, во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
3: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотела строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, мне уже, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракетами.
4: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построил что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
5: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
2: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замойщик приехала в 1954 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще имеют ресурсы для полетов. Кроме самолетов запускается и ракета.

0: конфеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля в День защитника Отечества и 12 апреля в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замойщику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
1: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучении детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему. Он меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему за советами. Он даже все-все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь у нас как умелые руки, мастер. Умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любое, все-все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытная. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать. Как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот эти ракеты, самолеты, там, пароходы, все эти вот сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставляли мои рисунки. Вот, например, космос. Когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты пускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.
0: Мы желаем Дмитрию Михайловичу крепкого здоровья и еще долгих лет педагогической деятельности. Ведь это очень важно, чтобы в жизни ребенка был вот такой человек. Учитель, который научит, подскажет, поддержит и увлечет полезным делам. А значит, и в будущем у ребенка откроется больше возможностей обрести профессию, которая принесет пользу государству в целом. Друзья, это была наша очередная программа, посвященная опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Угу.
1: Хорошая песня.
2: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
1: Ведь радио «Вози.ик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
0: Радио «Вози.ик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
1: Радио «Вози.ик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
0: Радио «Вози.ик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Вози.ик» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фредун Мукими и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Алишер Шерали. Ну а мы начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
3: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Вози.ик». Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке. В Душанбе пройдет ярмарка школьной формы и учебных принадлежностей. Специалисты Республики Корея изучают в Таджикистане эпоху саманидов. Игроки сборной Испании могут получить более 750 тысяч евро за победу на чемпионате мира по футболу. Перейдем к основным новостям. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела в Нью-Йорке фестиваль с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, мероприятие состоялось 16 июля на спортивной площадке Kingsbrough Athletics Field в районе Бруклин. В программе были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Отмечено, что фестиваль приурочен к Всемирному дню футбола, учрежденному Генеральной ассамблеей ООН по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана и президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустам Эмомали. Организаторы отмечают, что проведение фестиваля направлено на популяризацию футбола, укрепление дружбы между детьми разных стран и культур, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и международного спортивного сотрудничества. С 1 по 31 августа в Душанбе пройдет ежегодная ярмарка продажа школьной формы и учебных принадлежностей. Соответствующее решение подписал председатель города Душанбе. Как сообщили организаторы, ярмарки будут работать во всех 4 районах столицы. В них примут участие отечественные швейные предприятия и производственные цеха, которые представят школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Таджикистан. По данным ответственных структур, производственные мощности столичных предприятий полностью обеспечивают потребности учащихся в школьной форме. Производство осуществляется круглый год, что позволяет обеспечить школьников качественной продукцией отечественного производства. Отмечается, что обеспечение учащихся школьной формой местного производства способствует развитию легкой промышленности, созданию новых рабочих мест и расширению импортозамещения. Кроме того, школьная форма должна соответствовать установленным требованиям к материалам, фасону и цветовой гамме, утвержденным Министерством образования и науки Таджикистана. Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры персидского языка Саерой Кван и исследователем Чу Дайон. Как сообщили в Национальной библиотеке, целью визита корейских специалистов является проведение научных исследований и изучение литературы, посвященной эпохе саманидов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития научного и образовательного сотрудничества. Отмечалось, что в Национальной библиотеке действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать корейский язык. Представители Университета иностранных языков Ханкук подчеркнули, что вуз активно развивает международное сотрудничество, взаимодействует почти со 100 странами мира и является одним из немногих университетов, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Центральной Азии. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Зуда Абдурахмон Сафарали в ходе рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по экономическому развитию Навидом Ханифом. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Стороны обсудили вопросы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также итоги 4-й Душанбинской конференции по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Особое внимание было уделено подготовке предстоящим мероприятиям ООН по вопросам водных ресурсов, а также продвижению международных инициатив Таджикистана в сфере сохранения ледников и адаптации к изменению климата. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в реализации среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, достижение целей устойчивого развития. В первом полугодии 2026 года Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов. За 6 месяцев в страну ввезено почти 600 тысяч тонн топлива на сумму 494,7 миллиона долларов США. Средняя стоимость одной тонны составила 825 долларов, что на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в антимонопольной службе при правительстве республики. Основным поставщиком нефтепродуктов остается Российская Федерация, на долю которой приходится более 91% общего объема импорта. В структуре поставок преобладает дизельное топливо, его импорт превысил 300 тысяч тонн. Также отмечен рост поставок бензина и сжиженного газа. В антимонопольной службе сообщили, что продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Для предотвращения их необоснованного роста действует постоянно работающий штаб, который анализирует ситуацию на внутреннем рынке и принимает необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности. С начала 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 508 случаев схода снежных лавин. Это самый распространенный вид чрезвычайных ситуаций природного характера в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. По данным ведомства, за первое полугодие в стране произошло 741 чрезвычайное происшествие природного характера. Помимо лавин зарегистрировано 123 селевых потока, 27 случаев сильного ветра, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней и другие природные явления. Общий материальный ущерб от стихийных бедствий превысил 52,8 миллиона саманей. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 12 человек. В комитете отметили, что в стране продолжается постоянный мониторинг лавиноопасных и селеопасных участков, а также реализуются профилактические меры, направленные на снижение рисков для населения и объектов экономики. Перейдем к зарубежным новостям. Китай впервые за почти два десятилетия опередил США по уровню положительного восприятия в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского центра Pew Research Center. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Опрос охватил 36 стран, в большинстве из них, включая Канаду, Австралию, Францию и Германию, респонденты оценили Китай более позитивно, чем Соединенные Штаты Америки. Наиболее заметный разрыв зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. По данным исследования, среди стран, где доступны сопоставимые результаты с 2023 года, почти половина опрошенных положительно оценивают Китай, тогда как доля положительных оценок в отношении США составляет 36%. Исключение составили 6 государств, где уровень доверия к США остается выше, чем к Китаю. Авторы исследования отмечают, что изменение общественного мнения связано с ростом международного влияния Китая и изменением отношений внешней политики ведущих мировых держав. При этом динамика оценок различается в зависимости от региона и политической ситуации в каждой стране. Ученые выявили возможный положительный эффект масла акриля при воспалительных заболеваниях кишечника. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition. Эксперименты проводились на мышах с хроническим колитом, заболеванием, схожим с воспалительными процессами кишечника у человека. В течение 28 дней животные получали масло акриля, противовоспалительный препарат или их комбинацию. Исследователи установили, что масло акриля способствовало снижению воспаления и укреплению защитного барьера кишечника, препятствующего проникновению бактерий и вредных веществ в ткани организма. При этом ученые отмечают, что полученные результаты пока подтверждены только в ходе экспериментов на животных. Для оценки эффективности и безопасности применения масла акриля у людей необходимы дополнительные исследования. Игроки сборной Испании по футболу могут получить значительные премиальные в случае победы над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Напомним, что финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Начало встречи в 22:00 по московскому времени, что соответствует часу ночи 20 июля по времени Таджикистана. Согласно соглашению с Королевской Федерацией Футбола Испании, каждый футболист команды получит около 755 тысяч евро до вычета налогов. Средства будут выплачены из части призовых, которые сборная получит от FIFA. Победитель чемпионата мира 2026 года заработает рекордные 50 миллионов долларов. Если Испания станет чемпионом, игроки разделят 45% этой суммы, около 22,5 миллиона долларов, а оставшаяся часть поступит в бюджет федерации. Отметим, что чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных США, Канаде и Мексики. Общий призовой фонд турнира составляет 727 миллионов долларов, что значительно превышает показатели предыдущего мундиаля в Катаре. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Voice to Jig». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Правовая трибуна. Пространство», где мы простым и доступным языком разъясняем нормы законодательства Республики Таджикистан и вместе с экспертами рассматриваем актуальные правовые вопросы. Сегодняшний выпуск посвящен тему наследования имущества, вопросу, который рано или поздно может коснуться каждой семьи. Наследственные отношения связаны не только с передачей имущества, но и соблюдением законных прав наследников, правильным оформлением документов и предотвращением возможных споров между родственниками. Многие граждане сталкиваются с вопросами, кто имеет право на наследство, в каком порядке оно оформляется, обязательно ли составлять завещание, какие документы необходимы для вступления в наследство и как действовать в случае возникновения споров между наследниками. Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Сегодня в нашей студии представители общественной организации «Доступное право» Шойра Давлатова и Шозадаева Гульгуна. Здравствуйте, мисс Шойра и мисс Гульгуна. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Для начала хотелось бы узнать, что подразумевается под наследованием имущества согласно законодательству Республики Таджикистан и какие основные права имеют наследники.
1: Согласно законодательству Республики Таджикистан, наследование – это переход имущества умершего гражданина к другим лицам, то есть наследникам в порядке, установленном законом. А в состав наследства входит принадлежащее наследство на день открытия наследственного имущества, а также имущественные права и обязанности, если их переход допускается законом. Наследования могут быть, например, жилой дом, квартира, земельный участок, денежные средства, транспортные средства, доли имущества, да, и другое имущество. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан, наследство открывается в день смерти гражданина, либо в день объявления его умершим в установленном законном порядке. И наследники имеют следующие основные права. Это право принять наследство, право отказаться от наследства, право получать свидетельство о праве на наследство, требовать защиты своих наследственных прав в судебном порядке, в случае, конечно, если возникают споры между наследополучателями. Также право распоряжаться полученным наследственным имуществом после оформления права собственности. Важно здесь отметить, что наследование включает не только получение имущества, но и переход имущественных обязанностей умершего, если это предусмотрено законом. Например, наследники могут отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости пришедшего к ним согласно принятого наследственного имущества.
0: А какие виды наследования существуют по завещанию и по закону, и в чем их основные различия?
1: Да, действительно, вы здесь правильно отметили. Гражданский кодекс Республики Таджикистан предусматривает два основных основания получения наследования. Это наследование по завещанию и наследование по закону. А относительно, если будем говорить по наследованию по завещанию, то завещание является личным распоряжением гражданина на случай смерти относительно принадлежащего ему имущества. То есть гражданин имеет самостоятельно определить, кому передать свое имущество, в каких долях распределять имущество между наследниками. Также включать завещание как родственников, так и других лиц, которые не являются членами его семьи. Например, гражданин может завещать свое имущество любому человеку, да? То есть здесь заключается принцип свобода завещания. То есть человек самостоятельно определяет и решает судьбу своего имущества после смерти. А если мы будем говорить про наследование по закону, то это означает, что если гражданин не оставил завещание, либо завещание признано недействительным, наследование переходит по закону. В этом случае имущество распределяется между родственниками умершего в порядке очередности, определенном в гражданском законодательстве. Да? То есть это порядок первой очередности, второй очередности, третьей очередности и так далее. То есть получается, наследование по завещанию определяется волей самого гражданина. Можно назначить любого человека и можно определить долю в наследстве. Если говорить наследование по закону, то это определяется законом. региона, следует только, то есть наследуют только те лица, которые являются в родственной связи, и доля обычно распределяется равно между наследниками одной очереди.
0: Часто граждане не знают, нужно ли заранее оформлять завещание. Насколько важно составление завещания и какие требования предъявляются к его оформлению?
1: Составление завещания не является обязательным требованием закона, однако оно позволяет гражданину заранее определить судьбу своего имущества и избежать возможных споров между наследниками. Конечно, рекомендуется оформить завещание, если гражданин, то есть тот, кто оставляет наследство, хочет передать имущество конкретному человеку. Да? Либо имущество должно перейти не только близким родственникам, может, есть третье лицо, да, кому он бы хотел оставить свое наследство. Также это на случай, если между наследниками может быть разногласие или возникнуть спор. Также необходимо определить порядок распределения имущества. Согласно положениям Гражданского кодекса Республики Таджикистан, завещание должно быть совершено лично гражданином, обладающим полной дееспособностью. То есть человек может давать отчет, что он делает со своим имуществом. Основные требования к завещанию – это завещание должно быть составлено в письменной форме. Должно быть удостоверено нотариусом. Гражданин должен выразить свою волю самостоятельно, то есть на него не должно быть давления. При составлении завещания должны соблюдаться требования законодательства о нотариальных действиях. Завещание также может быть изменено или отменено самим же гражданином в любое время при его жизни.
0: Кто относится к наследникам в первой очереди и как распределяется имущество между наследниками, если завещания нету?
1: А если завещания нет, тогда наследование осуществляется по закону. И к наследникам в первую очередь относятся наиболее близкие родственники умершего. Согласно нормам Гражданского кодекса Республики Таджикистан, наследниками в первую очередь относятся дети наследодателя, включая усыновленных детей, супруг, супруга, а также родители наследодателя. Эти лица наследуют имущество в равных долях. Например, если после смерти гражданина осталось имущество стоимостью 300 тысяч сомуни, тогда все это имущество распределяется в равных долях между тремя детьми. А если один из наследников в первой очереди умер до открытия наследства, в отдельных случаях его доля может переходить к его потомкам. А в случае, если наследников в первой очереди нет, право наследования переходит к наследникам в следующей очереди.
0: Какие документы необходимо подготовить гражданину для вступления в наследство и куда следует обращаться для оформления наследственных прав?
1: Для оформления наследства гражданину необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Местом же открытия наследства обычно является последнее место жительства наследодателя. И основные документы для того, чтобы предъявить нотариусу, первым очередем является паспорт наследника, свидетельство о смерти наследодателя. Документ, подтверждающий родственные отношения. Такими документами могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке или другие документы, подтверждающие родство. Также необходимо предъявить документы на наследственное имущество. Например, это свидетельство о регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор дарения, технические документы на недвижимость и другие правоустанавливающие документы. И, конечно же, в обязательном порядке должно быть заявление о принятии наследства. После проверки документов нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство, которое является основанием для последующей регистрации права собственности на имущество. Здесь очень важно знать и важно отметить, что срок для принятия наследства является очень ограниченным. То есть после смерти наследодателя наследники должны в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу и заявить о принятии наследства, либо фактически принять его. Этот срок обычно исчисляется со дня смерти человека. Если право на наследство возникает позже, например, другие наследники отказались от наследства или не приняли его, тогда срок начинается исчисляться с момента возникновения такого права. Если человек был объявлен умершим решением суда, тогда данный 6-месячный срок начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
0: На практике нередко возникают споры между родственниками из-за наследственного имущества. Как регулируются такие ситуации и куда могут обратиться граждане для защиты своих прав?
1: На этот вопрос может ответить моя коллега Шузодаева Гугуна, пожалуйста.
2: В Республике Таджикистан наследственные споры регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Таджикистан. И если между родственниками возникают разногласия по поводу принятия наследства, раздела наследственного имущества, определения доли наследников или действительности завещания, они вправе обратиться в суд и решить данную проблему. Суд рассматривает представленные доказательства, устанавливает круг наследников и определяет состав наследственного имущества и принимает решение в соответствии с требованиями законодательства. И в таких случаях гражданам рекомендуется воспользоваться услугами адвоката или юриста.
0: Особое внимание хотелось бы уделить правам социально уязвимых категорий граждан. Какие гарантии предусмотрены законодательством для защиты прав несовершеннолетних наследников?
2: Законодательство Республики Таджикистан предусматривает особую защиту прав несовершеннолетних наследников. Они наследуют имущество наравне с другими наследниками, и их права и законные интересы подлежат судебной защите. При рассмотрении наследственных споров суд обязан учитывать интересы несовершеннолетних и не допускать нарушений их имущественных прав.
0: А какие ошибки чаще всего допускают граждане при оформлении наследства и как их можно избежать?
2: Граждане чаще всего пропускают 6-месячный срок и несвоевременно оформляют наследственные права или не собирают необходимые документы. И во избежание споров следует своевременно оформлять наследство и при возникновении разногласий обратиться в суд и, как мы ранее сказали, воспользоваться услугами адвоката.
0: И в завершение нашей беседы, какой главный совет вы могли бы дать гражданам, чтобы правильно оформить наследственные права и избежать конфликтов в будущем?
2: Главный совет – вот не пропускать 6-месячный срок, своевременно оформить наследственные права, сохранять все документы, подтверждающие право на наследство, и при возникновении спора не затягивать с обращением в суд и за юридической помощью.
0: Сегодня мы обсудили главные вопросы, связанные с наследованием имущества. Знание законодательства помогает гражданам своевременно оформить свои права, сохранить семейное имущество и избежать правовых споров. Благодарим наших гостей, представителей общественной организации «Доступное право» Шоира Давлатову и Шозудаеву Гульгуну за полезную и содержательную беседу. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. С вами была Угола Январи. Вы слушали программу «Правовая трибуна» на радио ОВОЗИ ТОДИК на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире!

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ола Январи. В эфире программа «Туризм Про». Программа, в котором мы открываем самые интересные туристические маршруты Таджикистана, знакомимся с его историей, культурой и людьми. В этом выпуске мы поговорим о богатстве таджикской кухни, поделимся полезными советами для тех, кто мечтает открыть Таджикистан через гастрономический туризм. Оставайтесь с нами! Таджикская кухня – это не просто набор национальных блюд. Это отражение многовековой истории народа, его традиций, природных особенностей и знаменитого восточного гостеприимства. На протяжении веков через территорию современного Таджикистана проходили караваны Великого Шелкового Пути. Вместе с торговцами сюда приходили новые специи, продукты и кулинарные традиции. Однако местные жители сумели сохранить собственный неповторимый стиль приготовления пищи. Основу таджикской кухни составляет натуральные продукты. Продукты – мясо, рис, овощи, зелень, бобовые, молочные продукты и ароматные специи. Практически каждое блюдо готовится из свежих ингредиентов, а многие рецепты передаются из поколения в поколение. Пожалуй, самым известным национальным блюдом является плов. В разных регионах страны его готовят по-своему. Где-то используют желтую морковь, где-то красную. В одних районах добавляют айву, в других – нут, сухофрукты или чеснок. Именно поэтому невозможно попробовать один-единственный таджикский плов. Каждая местность имеет свои особенности. Не менее популярны курутоп, лагман, шурбо, манты, самбуса, кабоб, ошитупа, угро и десятки других блюд. Особое место занимает хлеб. Местные его называют нон. Для таджиков хлеб всегда считался символом достатка и уважения. Его не принято класть вверх дном, выбрасывать или оставлять без внимания. Практически ни одна трапеза не начинается без свежеиспеченной лепешки. Еще одна важная часть национальной культуры – чайная церемония. Гостя, прежде всего, встречают чашкой ароматного чая, после чего на дастархан постепенно подаются сладости, сухофрукты, орехи и только затем основные блюда. Гастрономический туризм становится одним из наиболее популярных направлений современного путешествия. Многие иностранные туристы приезжают в Таджикистан именно для того, чтобы попробовать настоящую домашнюю кухню, познакомиться с местными рынками, посетить национальные чайханы и увидеть процесс приготовления традиционных блюд. Особый интерес вызывает сельские гостевые дома, где путешественникам предлагают не только попробовать блюда, но и самостоятельно принять участие в их приготовлении. Замесить тесто для лепешек, приготовить курутоп или научиться приготовить настоящий таджикский плов. Именно через кухню туристы лучше понимают культуру народа, его образы жизни и традиции. Что делает таджикскую кухню по-настоящему особенной? Какие блюда сегодня больше всего интересуют иностранных гостей? И можно ли считать гастрономию самостоятельным туристическим брендом страны? Об этом поговорим с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела культуры и искусствоведения Саида Рустамова. Здравствуйте, мисс Саида. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
1: Спасибо, что пригласили. Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последние годы гастрономический туризм становится одним из самых популярных направлений в мире. Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимает Таджикистан на гастрономической карте мира? И в чем его главное преимущество?
1: Таджикистан очень сильно развивается в сфере туризма. И действительно, гастрономические туры в Таджикистане имеют место быть. Так как наша кухня, она является одной из самых древней по Центральной Азии, в Средней Азии, если говорить, то самой древней, которая имеет свои глубокие корни. Гастрономические туры, они очень сейчас популярны по миру, и в этом плане Таджикистан может многое предоставить туристам. Так, например, наше известное блюдо ошипалав, которое уже доказано, что, конечно же, это блюдо было исконно таджикским блюдом, но, конечно, оно получила такое распространение, и впоследствии другие народы стали его также называть своим. Обязательно нужно развивать это направление.
0: Таджикская кухня формировалась на протяжении веков. А какие исторические, природные и культурные особенности нашли в ней свое отражение? Что вы думаете?
1: Ну, таджики издревле не были кочевниками, поэтому кухня получила огромное разнообразие. Так, например, у нас имеют место быть как блюда долгой готовки, так же и быстрые блюда. Если мы о долгой готовке говорим, то это, конечно же, ошипалав, казан-кабоб. А если о быстрой, то это курутоп, шакароб, блюда наши.
0: А какие блюда обязательно стоит попробовать человеку, который впервые приехал в наш Таджикистан?
1: Которые я уже перечислила: ошпалав, шакароп, дангича, курутоп, ошитупа, ошибурида. Их огромное множество. И, к сожалению, сейчас есть такое как бы население быстрой кухни, то есть фастфудов. Но есть также рестораторы, которые развивают нашу традиционную кухню. Этому нужно больше внимания уделить и развивать, потому что нынешнее поколение, они не все знают наши традиционные блюда. Многие даже не умеют их готовить.
0: Во многих странах гастрономические фестивали, мастер-классы, дегустационные туры привлекают тысячи путешественников. Есть ли у Таджикистана потенциал для развития именно таких гастрономических маршрутов?
1: Естественно, такой потенциал имеется. Можно было очень активно организовать фестивали, которые были бы посвящены еде. И я думаю, что они были бы успешны. Конечно, для этого должна быть достойная реклама, достойная подача на мировом уровне. Я думаю, что это сыграет огромную роль для привлечения туристов в наш край, который славится не только своим гостеприимством, но и красивейшей природой.
0: Что, по вашему мнению, необходимо сделать сегодня, чтобы таджикская национальная кухня стала узнаваемым брендом страны и одним из факторов привлечения иностранных туристов?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что у меня просто такое пожелание, что научно наша кухня, она малоизучена. И хотелось бы, чтобы больше были труды научные, которые бы изучали нашу традиционную таджикскую кухню. Так, например, есть мало очень научных трудов, и в этом направлении еще нужно развиваться. Можно, чтобы в университетах, например, когда задают задания о подготовке рефератов, о таджикской истории, также можно было и подготовить рефераты, доклады о таджикской кухне, о тех блюдах, которые сегодня не используются и которые могли бы иметь место быть в нашем сегодняшнем дне. Что касается нашего научного исследовательского института, у нас есть отдел культурного наследия, а в обязанности которого входит также развиваться и в этом направлении, то есть описывать научно таджикскую кухню, таджикские традиционные блюда, которые сейчас очень сильно популяризируются и набирают обороты в ресторанном бизнесе.
0: Спасибо за развернутые ответы. Итак, дорогие слушатели, благодарим нашу гостью Саиду Рустамову за участие и интересную познавательную беседу. А сейчас несколько полезных рекомендаций для тех, кто собирается познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню. Если вы планируете гастрономическое путешествие по Таджикистану, возьмите на заметку несколько простых рекомендаций. Во-первых, не ограничивайтесь только ресторанами. Попробуйте посетить национальные чайханы или семейные гостевые дома. Именно там чаще всего можно попробовать блюда, приготовленные по традиционным домашним рецептам. Во-вторых, не бойтесь спрашивать о составе блюд. Многие рецепты отличаются в разных регионах страны, и местные жители с удовольствием расскажут об особенностях приготовления. В-третьих, обязательно попробуйте сезонные продукты. Летом – свежие фрукты, ягоды, дыни, арбузы. Осенью – хурмы и гранаты. Натуральный вкус таджикских фруктов хорошо известен далеко за пределами страны. Если вам предлагают зеленый чай перед обедом, не удивляйтесь. Это часть национальной традиции гостеприимства. Не отказывайтесь от приглашения попробовать домашний плов или курутоп. Для таджиков совместная трапеза – это знак уважения и дружбы. И, конечно, относитесь с уважением к местным обычаям. Путешествуйте не только по городам и достопримечательностям, но и по вкусам. Ведь именно кухня нередко становится самым ярким воспоминанием о стране. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Огуло Январи на радио «Овези Таджик» на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле!

Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию воспоминания о Согдиане, заметки на полях таджикской истории. В далеком прошлом, между речи Яксарта и Окса, как тогда называлась Сырдарья и Амударья, лежала страна, носившая красивое и таинственное название Согдиана. Реки несут свои воды и поныне, а некогда знаменитая горная держава исчезла. Ее жители были искусными ремесленниками, ювелирами, музыкантами и живописцами. А согдийские князья, славившиеся своим миролюбием и гостеприимством, вели оживленную торговлю с соседними государствами. Их столица, Самарканд, находилась на Великом Шелковом пути, перекрестке старинных караванных дорог, соединивших Китай и Среднюю Азию со странами западами. Это был самый большой в мире торговый тракт длиной в 10 тысяч километров. Громадные расстояния не пугали согдийцев. Их верблюды, навьюченные тугими вьюками пестрого цветного шелка, дорогими коврами и тканями, мерно шагали через пески пустынь и снега горных перевалов. Лениво позвякивали медные колокольчики, крики погонщиков сливались с протяжной мелодией дорожной песни. 150 дней шли караваны от границы Иранского царства и еще 80 по его пыльным равнинам и солончаковым пустыням до рубежей Византии, могучего государства, раскинувшегося на лазурных берегах Черного и Средиземного морей. После долгих месяцев пути караван вошел во владение царя Анушервана, грозного правителя Иранского царства. Согдийские купцы не знали, пропустит ли владыка Ирана их через свои земли. Посоветовавшись, они решили поднести ему богатые дары и, чтобы снискать его милость, продать ему за бесценок часть товаров. Но Анушерван не хотел, чтобы посланцы Согдианы узнали дорогу в Константинополь, тогдашний центр мировой торговли. Когда к нему привели согдийских негациантов, и они в знак уважения мира разложили у царского трона свои товары, он приказал купить их за хорошую цену. Купцы, довольные царской щедростью, попросили позволения удалиться. Стража вывела их во двор, где они увидели ярко пылающий костер, сложенный из тюков драгоценного согдийского шелка. Купцы все поняли и, подняв усталых верблюдов, двинулись в обратный путь. Так закончилась первая попытка согдийских торговцев выйти на далекие зарубежные рынки. Однако неудача не убила стремление к деловым связям с богатым и почти неизвестным им Западом. Через несколько лет Согдиана вновь снаряжает Византию большой караван с замечательными изделиями своих искусных ремесленников. На этот раз Анушерван был благожелателен к вновь появившимся согдийским гостям. Он принял дары и устроил пышное торжество в их честь. Когда же захмелевшие гости, успокоенные царской добротой, разошлись, Хасрой насмешливо улыбнулся и тихо сказал: «Доверчивость не всегда полезна желудку». Утром трупы отравленных купцов вынесли на плоскую крышу башни смерти и оставили там на растерзание хищным грифам. Третий караван Согдиана направила в обход Ирана. Верблюды сошли с Великого Шелкового пути и заброшенными караванными тропами направились на запад вдоль берега Каспийского моря. Через 3 месяца они увидели белые паруса множества кораблей, стоящих на рейде Константинопольского порта. Византийский император Юстин был рад заморским гостям. Он приказал купить у них все товары и щедро наградил за долгий и трудный путь. Император долго расспрашивал купцов о стране, откуда они прибыли, а после их рассказов решил направить в Согдиану свое посольство. Это случилось в 568 году нашей эры.
С этого времени византийские купцы стали частыми гостями в Самарканде, а многие из них открыли свои лавки на его базарах. Константинопольские караваны везли в Согдиану изделия из золота, серебра, драгоценных камней, дорогие стеклянные кубки, редкое и ароматное вино, а с востока на рынке Греческой империи шел согдийский шелк, различные ткани и бумага. Так продолжалось около столетия, пока в Согдиану не вторглись армии арабского халифа Амара. Его войска в битве при Нихавенде разгромили армию последнего иранского царя Йоздигерда и захватили Мерв. Царь был убит мельником, в доме которого он остановился на ночлег, а арабы сделали Мерв своей опорной базой, где они готовили свои завоевательные походы в Согдиану и другие среднеазиатские государства. В начале VIII века на просторах Средней Азии утвердилась власть арабских халифов. Чужой язык, обычаи и нравы повсюду насаждались огнем и мечом. У порабощенной Согдианы не было сил бороться с тиранией пришельцев. Любое недовольство каралось смертной казнью, разрушались города, а жители угоняли в рабство. Девастич, правитель одного из согдийских княжеств, решил вернуть свободу своему народу и начал подготовку к вооруженной борьбе. Он понимал, что восстание горских храбрецов не имеет никаких шансов на успех и пошел на хитрость. Арабский наместник Саид аль-Хараши был доволен сегодняшним днем. В полдень по его приказу отрубили головы трем купцам из Кухистана. Упрямцы, спустившись с гор, пытались проникнуть в город через восточные ворота, в эти часы закрытые для неверных огнепоклонников – согдийцев. Как тяжело ему, наместнику халифа, управлять этой горной страной. Если бы удалось склонить на свою сторону хотя бы одного из непокорных согдийских князей и сделать его своим помощником. Ради этого ему можно подарить даже титул самаркандского государя или великого князя Согда. Пусть сам расправляется со своими упрямыми земляками. Однажды начальник дворцовой стражи доложил наместнику о том, что прибыл посланец от князя Девастича, владителя Пинджикента, который хочет изъявить верность исламу и предлагать свои услуги. Саид аль-Хараши расценил это как добрую весть и приказал немедленно привести прибывшего. Вошел седобородый старик и смиренно преклонил колени. Наместник терпеливо ждал. Но княжеский посланник был немногословен. Он вытащил из-за пояса черствую лепешку и пробормотал: «Согдиана». Потом поднял над головой платок синего шелка и произнес: «Аллах». Лепешку старик завернул в платок и медленно опустил ее в наполненный водой кувшин. Затем он выловил свой сверток из воды и, не разворачивая шелковую ткань обеими руками, стал мять в ней лепешку до тех пор, пока она не превратилась в мягкое тесто, послушное легкому движению пальцев. После этого старик протянул сверток наместнику и сказал: «Лепи теперь, как хочешь». Саид аль-Хараши рассмеялся, довольный таким выразительным примером рабской покорности. «Передай своему князю, что Аллах не оставит его просьбу». Князь Девастич был провозглашен царем Согда. Его родовое княжество со столетия в Пинджикенте находилось всего в двух днях пути от Самарканда. Царь Согда оказался умелым правителем, искушенным в дипломатии, хозяйственных и военных делах. Он успешно разрешал споры и распри мелких князей, наладил торговлю, умело собирал налоги и подати, часть которых направлялась на вооружение, укрепление обороноспособности и благоустройство городов. Наместник халифа был доволен своим избранником. Князь был умен, покорен его воле и скромен. Мятежная страна Согдиана на глазах превращалась в мягкое, податливое тесто. Через два года стараниями Девастича почти все согдийцы стали мусульманами. Когда об этом узнал халиф Амар ибн Абдул-Азиз, он послал согдийскому князю в подарок золотую диадему и драгоценный перстень с голубым алмазом. Из Дамаска в Пинджикент привез посланец наместника халифа по имени
Абдрахман ибн Субха. Он сообщил, что правитель Согдиана должен принять его как тайного соправителя, и в государственных делах его голос должен быть решающим. Девастич не возражал. Ни халиф, ни его наместник, ни Абдрахман не догадывались об истинных замыслах. Готовясь к борьбе с могущественным противником, Девастич половину всех налогов оставлял у себя на родине. Саид ар-Хараши вызвал его в Самарканд. «Скажи мне, князь, как случилось, что наши доходы так сильно сократились?» — грозно спросил его наместник. «О, лучезарный эмир!» Девастич склонился перед Саидом аль-Хараши. «Да продлит Аллах дни твоей жизни и благословит твои деяния. Когда ты назвал меня царем Согдианы, разве не обещал я тебе, что заставлю свой народ славить лишь одного Аллаха? Я выполнил свое обещание. Ныне во всех селениях Согдианы слышен голос муэдзинов, их жители чтут священную книгу Коран. Вспомни же теперь и ты закон, по которому живут правоверные. Мусульмане платят половину меньше, чем все остальные». Так говорил наш халиф Амар ибн Ан.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке. Душанбе пройдет ярмарка школьной формы и учебных принадлежностей. Специалисты Республики Корея изучают в Таджикистане эпоху саманидов. Игроки сборной Испании могут получить более 750 тысяч евро за победу на чемпионате мира по футболу. Перейдем к основным новостям. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела в Нью-Йорке фестиваль с участием более 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, мероприятие состоялось 16 июля на спортивной площадке Kingsbrough Athletics Field в районе Бруклин. В программе были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Отмечено, что фестиваль приурочен к Всемирному дню футбола, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента Федерации футбола Таджикистана и президента Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустама Эмомали. Организаторы отмечают, что проведение фестиваля направлено на популяризацию футбола, укрепление дружбы между детьми разных стран и культур, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и международного спортивного сотрудничества. С 1 по 31 августа в Душанбе пройдет ежегодная ярмарка продажа школьной формы и учебных принадлежностей. Соответствующее решение подписал председатель города Душанбе. Как сообщили организаторы, ярмарки будут работать во всех четырех районах столицы. В них примут участие отечественные швейные предприятия и производственные цеха, которые представят школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Таджикистан. По данным ответственных структур, производственные мощности столичных предприятий полностью обеспечивают потребности учащихся в школьной форме. Производство осуществляется круглый год, что позволяет обеспечить школьников качественной продукцией отечественного производства. Отмечается, что обеспечение учащихся школьной формой местного производства способствует развитию легкой промышленности, созданию новых рабочих мест и расширению импортозамещения. Кроме того, школьная форма должна соответствовать установленным требованиям к материалам, фасону и цветовой гамме, утвержденным Министерством образования и науки Таджикистана. Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры персидского языка Саерой Кван и исследователем Чу Дайон. Как сообщили в Национальной библиотеке, целью визита корейских специалистов является проведение научных исследований и изучение литературы, посвященной эпохе саманидов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития научного и образовательного сотрудничества. Отмечалось, что в Национальной библиотеке действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать корейский язык. Представители Университета иностранных языков Ханкук подчеркнули, что вуз активно развивает международное сотрудничество, взаимодействует почти со 100 странами мира и является одним из немногих университетов, где преподается более 45 иностранных языков, включая языки стран Центральной Азии. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Зуда Абдурахмон Сафарали в ходе рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по экономическому развитию Навидом Ханифом. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Стороны обсудили вопросы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также итоги 4-й Душанбинской конференции по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Особое внимание было уделено подготовке предстоящим мероприятиям ООН по вопросам водных ресурсов, а также продвижению международных инициатив Таджикистана в сфере сохранения ледников и адаптации к изменению климата. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в реализации среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, достижение целей устойчивого развития. В первом полугодии 2026 года Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов. За 6 месяцев в страну вывезено почти 600 тысяч тонн топлива на сумму 494,7 миллиона долларов США. Средняя стоимость одной тонны составила 825 долларов, что на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в антимонопольной службе при правительстве республики. Основным поставщиком нефтепродуктов остается Российская Федерация, на долю которой приходится более 90% общего объема импорта. В структуре поставок преобладает дизельное топливо. Его импорт превысил 300 тысяч тонн. Также отмечен рост поставок бензина и сжиженного газа. В антимонопольной службе сообщили, что продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Для предотвращения их необоснованного роста действует постоянно работающий штаб, который анализирует ситуацию на внутреннем рынке и принимает необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности. начала 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 508 случаев схода снежных лавин. Это самый распространенный вид чрезвычайных ситуаций природного характера в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. По данным ведомства, за первое полугодие в стране произошло 741 чрезвычайное происшествие природного характера. Помимо лавин, зарегистрировано 123 силевых потока, 27 случаев сильного ветра, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней и другие природные явления. Общий материальный ущерб от стихийных бедствий превысил 52,8 миллиона саманей. В результате чрезвычайных ситуаций погибли 12 человек. В комитете отметили, что в стране продолжается постоянный мониторинг лавиноопасных и селеопасных участков, а также реализуются профилактические меры, направленные на снижение рисков для населения и объектов экономики. Перейдем к зарубежным новостям. Китай впервые за почти два десятилетия опередил США по уровню положительного восприятия в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского центра Pew Research Center. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Опрос охватил 36 стран, в большинстве из них, включая Канаду, Австралию, Францию и Германию, респонденты оценили Китай более позитивно, чем Соединенные Штаты Америки. Наиболее заметный разрыв зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. По данным исследования, среди стран, где доступны сопоставимые результаты с 2023 года, почти половина опрошенных положительно оценивают Китай, тогда как доля положительных оценок в отношении США составляет 36%. Исключение составили 6 государств, где уровень доверия к США остается выше, чем к Китаю. Авторы исследования отмечают, что изменение общественного мнения связано с ростом международного влияния Китая и изменением отношений внешней политики ведущих мировых держав. При этом динамика оценок различается в зависимости от региона и политической ситуации в каждой стране. Ученые выявили возможный положительный эффект масла криля при воспалительных заболеваниях кишечника. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition. Эксперименты проводились на мышах с хроническим колитом, заболеванием, схожим с воспалительными процессами кишечника у человека. В течение 28 дней животные получали масло криля, противовоспалительный препарат или их комбинацию. Исследователи установили, что масло криля способствовало снижению воспаления и укреплению защитного барьера кишечника, препятствующего проникновению бактерий и вредных веществ в ткани организма. При этом ученые отмечают, что полученные результаты пока подтверждены только в ходе экспериментов на животных. Для оценки эффективности и безопасности применения масла криля у людей необходимы дополнительные исследования. Игроки сборной Испании по футболу могут получить значительные премиальные в случае победы над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Напомним, что финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Начало встречи в 22:00 по московскому времени, что соответствует часу ночи 20 июля по времени Таджикистана. Согласно соглашению с Королевской Федерацией Футбола Испании, каждый футболист команды получит около 755 тысяч евро до вычета налогов. Средства будут выплачены из части призовых, которые сборная получит от FIFA. Победитель чемпионата мира 2026 года заработает рекордные 50 миллионов долларов. Если Испания станет чемпионом, игроки разделят 45% этой суммы, около 22,5 миллиона долларов, а оставшаяся часть поступит в бюджет федерации. Отметим, что чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных США, Канаде и Мексики. Общий призовой фонд турнира составляет 727 миллионов долларов, что значительно превышает показатели предыдущего мундиаля в Катаре. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: «Овоз Таджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овоз Таджик».

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире – Кухилал, Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал – устаревшее название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценностей Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопатой, калом и золотом в пещерах горы Кухилал, достигавших высоту 8 метров.

0: Попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней и самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи с участием местных жителей, ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какие они, таджикские самоцветы? На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, созданием в конце 30-х годов 20 века, памирской геолого-разведочной экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданное в советский период крупные государственные предприятия «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоровым. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождений камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов, как это всегда бывает в обстановке войны, была безвозвратна утрачена. Многие станки, на которых обрабатывалось камни самоцветное сырье, вышли из строя. Часть из них были куплены предприимчивыми афганскими бизнесменами, привыкшими вести бизнес во время войны и наладившими в своей стране производство мелких партий ювелирных изделий и сувениров. Вернуть таджикским самоцветам и изделиям мировое признание получилось лишь 10 лет спустя, после окончания войны. И сегодня, благодаря вниманию руководства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов Рухом уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из сюзаны разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают. Из дойры, тавлака, рубоп есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: Покупка покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жители столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин. Кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос. Положительное воздействие при различных нервных расстройствах, также при зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойство нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относится, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек, и он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, да, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язве желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве. Это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопраз, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление. В основном браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень, на самом деле, очень приятный. На ощупь он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц-аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня, обтачив. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы «Рухом». Там делают, обрабатывают камни, привозят им. Сначала обрабатывают, делают из них изделия. Можно сделать еще подсвечники из камня. Также бокалы, фужеры, пирамидки делаются из оникса. Настольный прибор, пожалуйста, на стол. Подсвечник. Вообще каждый камень оберегает и какой-то вот, знаете, вот удачу приносит. Вот эти вот фужеры, вот эти вот они. Вот сам оникс, он воду очищает. Вот сюда, если на лист сутки поставить, вода такая вкусная. Из него бокалы делают. Также шахматы у нас есть из камней. Тоже оригинальная работа. Фигурки из разных камней. Из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картина крошка. Крошка, это значит из мелких-мелких камушек делается картина, пейзаж.
0: основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах Рухом делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Надо отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик которой значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овози Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукиме, с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Состоялся диалог высокого уровня Евросоюз-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности. В большинстве регионов Узбекистана временно закрывают детские сады из-за жары. Метро и трамваи в Бишкеке обсудили мэрия города и французские дипломаты. Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане. Грузия и Туркменистан могут стать движущей силой торгово-инвестиционного бума в регионах. Перейдем к основным новостям. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Эдибек Каландар 16 июля в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Отмечено, что в ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Европейский Союз-Центральная Азия и положение совместной дорожной карты Евросоюз-Центральная Азия. В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализации, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В большинстве регионов Узбекистана на время сильной жары временно закрываются детские сады. Так, 16 июля в Ташкентской области временно приостановлена работа всех государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций. Такое решение было принято на совещании под руководством хакима области Зуира Мирзаева. Об этом сообщает УЗА. Их работа возобновится после нормализации погодных условий на основании дополнительного решения хакимията Ташкентской области. Такие же меры ранее были введены в Джизакской области. С 15 по 17 июля из-за жары временно закрылись 103 государственных детских сада в ряде районов и городе Джизак. Франция поможет модернизировать транспорт Бишкека. Накануне в столице Кыргызстана прошла встреча мэрии и французских дипломатов касательно реализации генплана 2050. Об этом сообщают в муниципалитете. Заместитель мэра столицы Рамис Алиев обсудил с послом Франции в Кыргызстане Николя масштабное обновление транспортной инфраструктуры города, которое должно избавить столицу от вечных пробок и улучшить качество воздуха. Стороны детально обсудили возможность строительства легкого метро и современных бесшумных трамвайных линий. Это позволит связать спальные районы с центром скоростным и независимым от пробок транспортом. Также участники нацелены на продолжение активного внедрения электробусов нового поколения, которые заменят старые дизельные автобусы и маршрутки. Все эти проекты станут частью глобального генерального плана развития Бишкека до 2050 года, который призван превратить столицу в комфортный мегаполис, подчеркнули в мэрии. Министр сельского хозяйства подписал приказ о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, передает корреспондент агентства «Казинформ». Ввести запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. В документе уточняется, что пшеница, везенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках. Тесное сотрудничество между Грузией и Туркменистаном сыграет исключительную роль в дальнейшем стимулировании торговли и инвестиций между двумя регионами. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на грузинско-туркменском бизнес-форуме, сообщает ITV. Министр подробно рассказал об огромном торговом и инвестиционном потенциале, существующем между двумя странами, выразив уверенность в том, что двусторонний бизнес-форум сыграет важную роль в стимулировании роста частного сектора. Грузия активно работает над проектом подводного кабеля через Черное море. Эта инициатива соединит энергосистему Южного Кавказа с европейской энергетической сетью через Грузию, открывая совершенно новые возможности для региона, заключил министр финансов Грузии. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя наша программа посвящена опытному педагогу, корифею сферы образования Дмитрию Михайловичу Замойщику. У Дмитрия Михайловича Замойщика очень редкая профессия для Таджикистана. Он инструктор по моделированию. Более 50 лет своей жизни он посвятил моделированию самолетов, танков, ракет, грузовиков и кораблей. 40 из них он обучает этому душанбинскую детвору в кружке, который организован детско-юношеским центром города Душанбе. Это бывший дом пионеров. И самое интересное, что в детстве он тоже посещал кружок юного конструктора в этом же детском центре. Но тогда он назывался «Домом пионеров».
1: Когда я учился в школе, я вот любил строить модели. Вот. И узнал, что есть это, «Дом пионеров» был, там работал кружок. Они строили модели. И я записался туда, вот, в этот кружок. И начал тоже строить. Руководитель мне показывал все, как это делать. После этого мы всегда, каждый год у нас проходили соревнования по моделям. И мы участвовали в этих соревнованиях, занимали призовые места. Вот. Ездили по городам республики. Курган-Чубе, в Ленинабад, Чкаловск, вот. И после этого, когда я уже закончил техникум, и я решил работать руководителем кружка, где я занимался, я туда же пошел, устроился на работу. И вот стал работать с ребятами. У нас тоже проводились соревнования каждый год. Городские, республиканские. Некоторые ребята попадали на всесоюзные соревнования. Вот, занимали тоже призовые места. И вот так вот сложилось. И до сих пор я вот работаю с ребятами.
0: Свою жизнь наш герой посвятил детям и подросткам. Долгие-долгие годы помогал детям конструировать и моделировать самолеты, парусные корабли, ракеты. Мальчика всегда увлекала техника, а кружок юного конструктора помогает им делать своими руками мини-технику. И надо сказать, что получается это у них очень даже хорошо.
1: Мы запускаем модели. Бывает, едем в школу, там запускаем модели, ребята смотрят. Им нравится, вот особенно ракеты мы запускаем. И они смотрят потом и приходят записываться, понимаете? Так, ну вот. Так мы завлекаем модели, это ребят, к занятиям. Понимаете, будущим им дают очень много. Потому что для постройки модели ребятам приходится работать с инструментами. Даже вот на станках, вот сверлильный, токарный. Поэтому они уже имеют навыки к конструированию. И поэтому сразу идут в институты, в политехнические институты, в педагогические, понимаете? Да. У них уже есть дорога в жизни, понимаете, открылась. Да. Вот так вот. И это дает им это занятие в кружках. Ну, в основном у нас я набираю детей с 5 класса, ну, по 11, да.
2: Да?
1: Да, вот так. С 5 по 11 класс. Сразу мальчик не может выполнять такую ту работу, которую, например, я им даю. Поэтому надо терпение, чтобы сначала давать простейшие модели, чтобы он изготовил. Если он поймет, что у него получается, можно уже в дальнейшем давать и сложные модели, посложнее. Вот. Вот так вот можно и заинтересовать детей, школьников. Нужно иметь терпение.
0: Опытный педагог с большим стажем работы Дмитрий Михайлович Замощик во всем им помогает. Объясняет, показывает. Иногда под его руководством дети запускают самолеты и ракеты в небо. Всех своих учеников он и не помнит, но говорит, что они все талантливые. Каждому из них он старается найти подход. Даже самый непоседливый уже за несколько уроков начинает показывать хорошие результаты.
2: Меня зовут Рахматов Умар. Я учусь в 5 классе. Когда я вошел первый раз в эту кружок, мне стало интересно, как строится эта модель, например, танки и эти кораблики. Я захотел строить эти модели. Наш учитель, он очень хороший. Когда я пришел в первый раз, он научил меня делать вот такие ракетки. А затем вот самолеты из кордона, как их красить или как их строить. Когда я пойду в армию, я знаю, что как работают, например, танки или вот эти КАМАЗы с ракетами.
3: Мне нравится тут учиться, потому что я люблю строить. Когда мне скучно дома, я всегда забираю бумагу, клей, ножницы и строю что-то, самолет. И мне не получается, поэтому я сказала бабушке, чтобы меня отвезли сюда, в этот клуб, чтобы я построила что-нибудь. И мне нравится, что тут очень крутые вещи.
4: Стало интересно, почему в этот кружок идут всегда мальчики, а не девочки. Несмотря на то, что я девочка, мне интересно, как этот самолет работает, как работает этот парусник и другое.
0: Дмитрий Михайлович родился в городе Нуреке. Его родители приехали из России в Союзную республику по направлению сразу после Великой Отечественной войны. В Душанбе семья Замощик приехала в 1954 году, где и решили обосноваться. Мама была преподавателем русского языка и литературы, а папа – механиком и ремонтировал машины. Он меня с малых лет брал с собой на работу. Я поэтому с детства полюбил технику. Подростком я мечтал летать, интересовали самолеты. Поэтому я начал интересоваться конструированием самолетов и целым техники, рассказывает педагог. Конструирование стало частью его жизни еще до того, как он начал учить детей моделировать. Он и сам в детстве ходил в такой кружок и обучал его инструктор, мастер спорта по моделизму. После школы он поступил в Таджикский педагогический институт и отучился на учителя труда и черчения. Обучать детей он начал в 24 года, когда пришел работать в детско-юношеский центр города Душанбе. Кроме конструирования, он учит детей запускать самолеты в небо. Для этого в кружке есть пару моторов, которые были закуплены еще в советское время и еще имеют ресурсы для полетов. Кроме самолетов запускаются и ракеты, но это бывает по праздникам. Например, 23 февраля – в День защитника Отечества и 12 апреля – в День космонавтики. Дмитрию Михайловичу уже довольно много лет, но, несмотря на свой возраст, он успешно работает, передает свои знания, мастерство подрастающему поколению и говорит, что не может долго находиться без своей работы и своих учеников. Работа дает стимул к жизни и успехам, а дети – это постоянный эликсир, благодаря которому постоянно хочется создавать, конструировать и моделировать различную технику. Педагоги относятся к Дмитрию Михайловичу Замощику с большим уважением, ведь он самый опытный педагог, и у него есть то, чему можно поучиться.
5: Дмитрий Михайлович очень хороший человек. Он всю душу свою выкладывает в обучение детей. Он старается просто. Таких специалистов у нас мало. Мало. Я очень благодарна ему, что меня поддерживал первое время. До сих пор я прихожу к нему за советами. Он даже все вот может. Ну, просто золотые руки. Он здесь у нас как умелые руки, мастер. умелые руки. Мы всегда к нему обращались. Если у нас что-нибудь из строя выйдет, вот, например, любой электроприбор, мы всегда к нему обращались. Он любой, все-все умел отремонтировать качественно, хорошо. Я его уважаю. Когда я пришла сюда работать, в детский центр, то я была неопытна. Первое время, вот 14 лет назад. И вот первое время Дмитрий Михайлович мне помогал. Он как наставник был. Он мне советовал, как журналы заполнять, как отчеты писать, как планы делать. Вот, и выставки мы всегда вместе с ним планировали. Он вот это ракеты, самолеты, там, пароходы, все эти вот сделанные руками учеников, это все вместе со мной, с моими же учениками. Мы выставляли мои рисунки. Вот, например, космос. Когда проходил вот этот конкурс, мы вместе, он свои ракеты выпускал, а мы рисунки. Вот. И дети, это все так было, просто зрелище такое красивое.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.